Если до Зентина, братик, ты вообще о чем? Валерий привела сестру, это часть втроем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. Белый балаклав, в черной дудой куртке, толкаю свой звучок, я пушу вперед.

Внимание! В 8 часов 16 минут из 4-го тупика отправится поезд до Петушков. Остановки Серп и Молот, Чуклин, Кореутово, Железнодорожные, далее по всем пунктам, кроме Нити. А я продолжаю стоять. Повторяю, в 8 часов 16 минут...